как же снять с души оковы? Но как же снять с души оковы? Ее томящие года, ее томящие всегда. Ведь там, во глубине сердечной, во тьме сокрытый мною клад, а там начало смерти вечной,

но покаяние не достанет до этой бездны без труда, а может быть и никогда.

моей души, никем не видим он. В нем нищета, одни гроши, амбиций миллион. В нем жажды

пресмоченная вода. Стремясь наполнить свой сосуд, храню любовь и мир. Пускай душа приложит труд, а Бог спасет от дыр, и станет чаша.

тех пор, как свершилось паденье, вселенская драма. Он способен летать лишь во сне и в мечтах. И теперь человек по земле стал

сети греха, разорвавшей и дьявольской лжи. Ну а иные из птиц неба не знают,

и смило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нине и присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наша, яко же и ми оставляем должником нашим, и не

Радуйтесь, праведные, Господи, правым подобает похвала. Исповедайтесь, Господи, ве в гуслях, во псалтире десятиструннем пойте Ему. Воспойте Ему песнь новую, добре пойте Ему со восклицанием, яко право слово Господне и вся дела Его в вере. Любит милостыню и суд Господь, милости Господне исполн земля. Словом Господним небеса утвердившися и духом уст Его вся сила их. Собирая, як у мех, воды морские, полагая в сокровищах бездны. Да убоится Господа вся земля, от Него же да подвижутся все живущие по вселенней. Яко той речей быша, той повелей создашася. Господь разоряет советы языков, отметает же мысли людей и отметает советы князей. Совет же Господень вовек пребывает, помышления сердца Его в род и род. Блажен язык, ему же есть Господь Бог Его, люди я же избрав наследие себе. С небесе презре Господь, видя вся сыны человеческие, от готового жилища своего презре на вся живущая на земле, создавая наедине сердца их, разумевая и на вся дела их. Не спасется царь многою силою, и исполин не спасется множеством крепости своей. Ложь конь во спасение, во множестве же силы своей я не спасется. Все очи Господни на боящиеся Его, уповающие на милость Его, избавите от смерти души их и припитайте я в глад. Душа же наша чает Господа, яко помощник и защититель наш есть, яко о нем возвеселится сердце наше, и во имя святое Его уповаху. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя. Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих. О Господи, похвалится душа моя, да услышат кротцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною и вознесим имя Его вкупе. Взысках Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Сей нищего звай, Господь, услыша и от всех скорбей Его спаси и. Ополчится ангел Господень окрест боящихся Его и избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь, блажен муж и же уповает нань. Бойтесь Господа всей святей Его, яко несть лишения боящимся Его. Богатый обнищавший взалкаша, взыскающий же Господа, не лишатся всякого блага. Приведите чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто есть человек, хотя и живот любя, дни видите благи. Удержи язык твой от зла, и усне твои ежени глаголоти льсти. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени и. Очи Господни на праведные, и уши Его в молитву их. Лице же Господне на творящие зла, и ежепотребите от земли памяти их. Возваша праведней, Господь, услыша их, и от всех скорбей их избави их. Близ Господь сокрушенных сердцем и смиренные духом спасет. Многие скорби праведным и от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кости их, ни едино от них сокрушится. Смерть грешников люта и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих и не прегрешат силу.

Веками, суди, Господи, обидящий имя, побори борющий имя, прими оружие и щит и восстань в помощь мою, и суни меч и заключи сопротив гонящих мя, рцы души моей, спасение Твое есть аз, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся мыслящими злая, да будут яко прах пред лицем ветра и ангел Господень, оскорбляя их. Да будет путь их тьма и ползок, и ангел Господень погоняя их. Яко туни с крышами пагубу сети свои я, в суе поносиша души моей. Да придет ему сеть юже невесть, и лови твою же скры да обымет и в сеть да впадет в ню. Душа же моя возрадуется о Господе, возвеселится о спасении Его. Вся кости моя рекут: Господи, Господи, кто подобен Тебе? Избавляя нищего из руки крепляющих его, и нищего и убогого от расхищающих его. Восставши на мя свидетели неправедные, я же не видях, вопрошах у мя. Воздаша ми лукавая, возблагая и бесчадие души моей. Аз же нигда не стужах у мя, облачахся во вретище и смирях постом душу мою, и молитва моя в недра моей возвратится. Яко ближнему, яко брату нашему, тако угождах, яко плача и сетуя, тако смирякся, и на мя возвеселишися и собравшися на мя раны и не познах, разделишися и не умилишися, искусиша мя, подражниша мя подражнением, поскрежеташа на мя зубы своими. Господи, когда узришь и устрой душу мою от злодейства их, от лев единородную мою, исповемся Тебе в церкви мнозе, в людях тяжцах восхвалю Тя. Да не возрадуются о мне враждующими неправедно, ненавидящие мя туни и помязающие очима, яко мне уба мирно глаголаху и на гнев лести во мышляху. Расшириши на мя уста своя реша, благо же, видиша очи наши. Видел иси, Господи, да не примолчиши, Господи, не отступи от меня. Восстань, Господи, и вонми суду моему, Боже мой и Господи мой, напрю мою. Суди ими, Господи, по правде Твоей, Господи Боже мой, и да не возрадуются о мне, да не рекут в сердцах своих, благо же души нашей, ниже да рекут по жрохам Его. Да постыдятся и посрамятся вкупе радующиеся злом моим, да облекутся в студы срам велеречущий на мя, да возрадуются и возвеселятся хотящие правды мои я. И да рекут выну, да возвеличится Господь, хотящий мира рабу Его, и язык мой поучится правде Твоей весь день хвале Твоей. Глаголит пребеззаконный согрешать и в себе, не из страха Божия пред очи моего, яко ульсти пред ним обрести беззаконие свое и возненавидеть им. Глаголы уст Его беззаконие и лесть, не восхоте разуметь, еже ублажите. Беззаконие помысли на ложе своем, представ всякому пути не благу, а в злобе же не негодова. Господи, на небеси милость Твоя и истина Твоя до облак, правда Твоя, яко горы Божие, судьбы Твоя бездна много. Человеки и скоты спасеши, Господи, яко умножилась и милость Твою, Боже, сынови же человечести, в крови крылу Твоею надейтесь им. Упиются от тука дому Твоего, и потоком сладости Твоей напоиши я. Яко у Тебе источник живота во свете Твоим узрим свет, пробави милость Твою ведущим Тя и правду Твою правым сердцем. Да не придет мне нога гордыни, и рука грешнича да не подвижет меня. Там у подошва все делающие беззаконие, и зреновение бывшее, и не возмогут стати.

Равнующим ниже завиде творящим беззаконие, за ней, яко трава скоро иссут, и яко зелья злака скоро отпадут. Уповай на Господа и твори благостыню, и насели землю, и упасешися в богатстве я. Насладися Господеве, и даст ти прошение сердца твоего. Открый ко Господу путь твой, и уповай на Него, и Той сотворит. И изведет, яко свет, правду твою и судьбу твою, яко полудни. Повинися Господеве и умоли Его, не ревнуй спеющему в пути своем человеку, творящему законопреступление. Престань от гнева и остави ярость, не ревнуй еже лукавного ти. За нелукавнующие потребятся, а терпящие же Господа ти наследят землю. Еще малый не будет грешника, и взыщеши место Его и не обрящеши. Кротцы же наследят землю и насладятся о множестве мира. Назирает грешный праведного и поскрежещет над зубы своими. Господь же посмеется ему, за не прозирает, яко приидет день его. Меч извлекоша грешницы и напрягоша лук свой, не зложите у Бога и нища, заклати правое сердце. Меч их да внидет сердца их, и луцы их да сокрушатся. Лучше малое праведнику, паче богатства грешных много. За не мышцы грешных сокрушатся, утверждает же праведный Господь. Весть Господь пути непорочных, и достояние их век будет. Не постыдятся во время лютой, и во дне глада насытятся, яко грешницы погибнут. Врази же Господне купно прославитеся им и вознестися, исчезающий, яко дым исчезоша. Заемлет грешный и не возвратит, праведный же щедрит и дает. Яко благословящие Его наследят землю, клянущие же Его потребятся. От Господа стопы человеку исправляются, и пути Его восхочет зело. Егда падет, не разбиется, яко Господь подкрепляет руку Его. Юнейший бых, ибо состарекся, и не видих праведника оставлено, ниже семени Его просяща хлебы. Весь день милует и взаим дает праведный, и семя Его во благословении будет. Уклонися от зла и сотвори благо, и вселися в век века. Яко Господь любит суд и не оставит преподобных своих, вовек сохранятся. Беззаконницы же изженутся, и семя нечестивых потребится. Праведницы же наследят землю и вселятся в век века на ней. Уста праведного поучатся премудрости, и язык Его возлаголит суд. Закон Бога Его в сердце Его, и не запнутся стопы Его. Смотряет грешный праведного и ищет еже умертвите Его. Господь же не оставит Его в руку Его, ниже осудит Его, егда осудит Ему. Потерпи Господа и сохрани путь Его, и вознесет тебя, еже наследите землю. Негда потрепляйтеся грешникам узреши, видих нечестивого превозносящегося и высящегося, яко кедры ливанские, и мимо и дух, и сей небе, и взысках Его, и не обретеся места Его. Храни не злобе и вещь правоту, яко есть останок человеку мирну. Беззаконницы же потребятся вкупе, останцы же нечестивых потребятся. Спасение же праведных от Господа, и защититель их есть во время скорби. И поможет им Господь, и избавит их, и измет их от грешник, и спасет

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Боже праведный и хвальный, Боже великий и крепкий, Боже привечный, услыши грешного мужа молитву в час сей, услыши мя обещав и услышать его истине тебя призывающих, и не омерзи меня нечистое уст неимущая и во грехах содержима. Упование всех концев земли и странствующих далече. Прими оружие и щит, и восстань в помощь мою. Излей меч и заключи сопротив гонящих мя. Запрети нечистым духовом от лица безумия моего, и да отлучится от моей мысли дух ненависти и злопомнения, дух зависти и лести, дух боязни и уныния, дух гордости и всякие иные злобы. И да угаснет всякое разжение и движение плоти моей я, от дьявольского действия составляемое. И да просветится моя душа и тело, и дух светом Твоего божественного познания. Да множеством щедрот Твои достигну соединения веры в мужа совершенно, в меру возраста, и прославлюсь ангелы и всеми святыми Твоими, всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист преподобному Иову, почаевскому чудотворцу. Избранный чудотворче и земли нашей, добрый учителю, сия же вселенной усердной молитвенниче преподобне отче Иове, чистым твоим житием просвещаемо обитель твоя, и все православные люди, благодарственные о тебе, святе Троице, возносят хваления, ты же, яко имея дерзновение к Господу, предстатель буди о душах наших неусыпный и на страсти воинствующим скорый помощник, да в радости сердца зовем те, радуйся, Иове, преславный угодниче Божий, и обители почаевские украшение. Ангел-благовестник воистину явился еси нашим людям от врагов церкви, обуреваемым отче наш Иове, елико писаньми твоими и книг священных печатанием, толико и богоугодным житием и славным иже к Богу отшествием, ныне же и всей вселенней, предстатель теплый, являющийся у престола владычня, сего ради зовем ти. Радуйся, истинной церкви, добрый воине, радуйся, православие, светлый светильниче. Радуйся, отцы наши, от ереси оградивый, радуйся, чада их, в обла чести утвертивый, радуйся, спасения ради, дом родителей из детства оставивый, радуйся, от души твоей попечения, паче всех показавый, радуйся, яко твоим отроческим подвигом старцы удивишася, радуйся, яко от юности во ангельском образе к тем сопречтен был еси, радуйся, обитель угорницкую твоим житием просветивый, радуйся множайшими труды монастырь Дубинский прославивый, радуйся немощных вере утверждения, радуйся неведущих вразумления, радуйся, Иове, преславный угодниче Божий, и обители почаевские украшения. Видящие иноцы у горницы, ревностное твое в духовном житии преспияние, схемонаха и пресвитера тебе быть и устроиша, обаче волынская земля, навязшие труды тя подвязающие, устрои тебе игумена быть и в ограде Дубин с тем ко отражению еретических поползновений, православным же людям ко кормлению духовному и к неленостному Господи воспеванию. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Разум совершен воистину очи показал еси, егда душевного ради устроения на гору Почаевскую уклонился еси, и вместо начальствования послушанию паки предался еси, обаче лучший то подвиг Господь тебе вменяше вторицею, приятое здесь игуменство, братья же почаестии, взываху ти с весельем». Радуйся, наш Отче, новый и предивный, радуйся, благочестие, образе, радуйся, начальство, яко служение приявши, радуйся, Богу и ближним, верою поработивайся, радуйся, яко в начальстве Твоем Христово смирение подобие является, радуйся, яко того ради покой душам нашим обретается, радуйся, о людях добрые моления возносивый, радуйся, на демоны мужественно ополчивайся, радуйся, ангельского ликостояния приобщивайся, радуйся, добрый путевождь ко спасению нам явивайся, радуйся, спасающимся ободрение, радуйся, ленящимся обличение, радуйся, Иове, преславный угодниче Божий, и обители почаевские украшение». Сила Духа Божественного обогатитя Иове премудре, егда татя монастырские пшеницы обличив, абе прощение тому даровалиси, и утаенное паки ему возвратилиси, и покаяние его ради, и алчащего тереси насыщения, сие бо сотворив, укамененную умящил еси душу, и научил еси пети «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Имея присное попечение о душе Твоей, Отче преподобне, возлюбились и пещерное затворение, и где же, дни и ночи в молитве провождая, единому Богу беседовал еси, тем же и свет благодати Его, темную пещеру, яко Фаворскую гору облиставше, и научаше всех взывать и Тебе. Радуйся молитвы непрестанное кадило, радуйся слезни истощимой кладезю, радуйся древним киево-печерским затворником уподобивайся, радуйся тех благодатные дарования стяжавый, радуйся, яко молитвами твоими, братья, в терпении укрепляшися,
Радуйся, яко воздыханьми Твоими, демоны Твои обители отгнашася. Радуйся в темную пещеру небесный свет призвавший. Радуйся и в наша страстные души благодать от Господа приносящий. Радуйся, скалы почаевские, отвердившие даманте. Радуйся, все ястраны наши, преславные светильничие. Радуйся, вселенские церкви, преславные столпе. Радуйся всех молящихся прибежище, радуйся Иове, преславный угодничий Божий, и обители почаевские украшения. Бурю еретических нахождений отгнать и желая, бились и в Бог спасаемом граде Киеве со священным собором православных, и держи неврежденную веру дерзновенно исповедал еси, и к тому жде все люди увещевал еси, тем же и священные книги теснением предавать его обители почаевстей не преставал еси, яко всем чтущим сия истинную веру содержати и православно пети Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слышаша иноцы почаевстей непрестанную молитву Иисусову, Твоими усты глаголи мои очи Иове, слезы же из очи Твоей текущие видиша, и Твоей учительную беседою назидающейся, образом же жития Твоего умиляющейся глаголаху. Радуйся, молитвенище наш предобрый, радуйся, учителю наш кроткий, радуйся, благодатные слезы источаяй, радуйся и наши сердца умиляяй. Радуйся, яко духовную жертву непрестанно к Господу возносиши, радуйся, яко райское утешение в уме Твоем присно предносиши, радуйся, крестителя воздержания подражателю, радуйся, многострадального в долготерпении соревнователю, радуйся, тою обою даровании приобщивайся, радуйся, ангельского сослужения сподобивайся, радуйся нищих питателю, радуйся скорбящих утешителю, радуйся Иове, преславный угодничий Божий, и обители почаевские украшения. Бо отечней звезде уподобился еси преподобне, обходя землю галицкую и волынскую, светом же православия вся просвещая, ревнителем веры сугубую ревность внушая, добрых сердца православия утверждая, ленивых же присно воздвизая к пению Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Видишь, монаси, прости, люди игумена почаевской обители, земли копанием и древес сождением и гноя собиранием себе смиряюща, яко другому дамаскину дивляхуся, и всяку гордыню еретическую возненавидиша, в православии же души своя утверждаху глаголюще. Радуйся доброго подвига вождю, радуйся истинной веры утверждение, радуйся злочестивую гордыню еретиков обличаяй, радуйся православное смиренно мудрее возношаяй, радуйся, яко тобою красоту благочестия по знахом, радуйся, яко тобою суету мирскую в себе по брахом, радуйся, богатым мира сего доброе вразумление, радуйся нищим и трудникам благое утешение, радуйся крест лишений волею подъявой, радуйся той крест нам носите пособствуяй, радуйся Павла, скинотворца, последователю, радуйся Христа, Бога, рабе благий, радуйся Иове, преславный угодничий Божий, и обители почаевские украшения». Проповедник православной веры и благочестия, через все житие Твое быв, Иове преподобне, сие святою кончиною Твою запечатлел еси, уже за седмицу предрек, безболезненно по причащении святых тайн, прияти сподобился еси, никак уже о мире сем, жалея, но разрешитеся, хотя и со Христом быти, воеже непрестанно воспевать и серафимскую песнь, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Восия благолепную красотою, мертвенное тело Твое преподобне, еже Бог в житии Твоем постом и трудами сокрушал еси, то ежде Господь по успении Твоим нетлением и благоуханием прослави, нас же петь и Тебе научи.
Радуйся, небес, пресельниче, радуйся и земли молитвенниче, радуйся исхождение Твое от земных предуведевый, радуйся о том тепле возвеселивайся, радуйся, яко и нас, бесстрашие ко смерти утверждаеши, радуйся, яко упованию на милость Божию нас научаеши, радуйся, любители временного живота обличителю, радуйся будущего воскресения нетленной плотью свидетелю, радуйся плоть свою в житии распинати поревновавой, радуйся тую жде по смерти благоуханну явивой, радуйся неверующих явное обличение, радуйся надеющихся доброе утверждение, радуйся Иове преславный угодниче Божий и обители почаевские украшение. Хотя Богу нетление мощей преподобного Иова известите церковь, трещи в сонном видении того являет митрополиту Дионисию, аки жива и волю Господню извествующа, ему же веровав Дионисий прославив Вседержителя и угодника его с песнею «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». Нового тя о вселении предстателя и чудотворца уведи во священный собор, монаси же и все люди, егда пришедшу Дионисию на гору Почаевскую, и житие твое увидевшу, честное твое тело из недр земли изнесеся нетленно, и благоухание исполнено чудеса же, исцеление то чаще, воеже вопите всем». Радуйся, чудотворче новый и великий, радуйся всех святых сопричастниче, радуйся землю волынскую погребением Твоим освятивый, радуйся явлением мощей Твоих в православии нас утвердивый, радуйся, яко Тобою исцеление, хромие слепие приемлют, радуйся, яко Твоего нетленного телесе демони трепещут, радуйся и нас пред гробом Твоим стоящих, умиление исполняй, радуйся к желанию спасения нас подвизаяй, радуйся, яки живые по смерти многим явивайся, радуйся небесным силам духом Твоим приобщивайся, радуйся чудес источниче, радуйся на демоны нам крепкие помощниче, радуйся Иове преславный угодниче Божий и обители почаевские украшение». Странное и дивное чудо показалось и преподобнее Иове, и когда вскоре по прославлении Твоем явился и посреди Твою ангелу, моляся в церкви почаевстей, и платы миром исполненные девицы некое дал еси, возложение ради на раны болящему игумену Досифею, той же исцеление прием, объект Твоему гробу здрав преподаше, пойя Богу, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Весь еси воистину обители Твоя по крови заступления, Иове преславне, сиебо православные люди разумеша, едотя на небеси узреша Богородице молящася, о спасении святые лавры, монахов же и мирских человек, от огарян зело осаждаем их, но от того часа в радости Тебе поющих. Радуйся, всемощный нас заступниче, радуйся, святые обители, стено необоримая, радуйся, нападение гаринское отражая, радуйся, стрелы на главы их возвращая, радуйся, яку умолил еси, ангельским силам явитеся к тех поражению, радуйся, яко многие гаряне ко Христу тогда привел еси, радуйся, ратники на обитель воюющая, в послушники я притворивый, радуйся, непокоривые беглецы сотворивый, радуйся, дерзости богоборные посрамление, радуйся, терпение христианского увенчания, радуйся, упование, я же на тя непосрамивый, радуйся, молитвенники твоя спасы и прославивый, радуйся, Иове, преславный угодниче Божий, и обители почаевские украшение. Всякие отступства и колебания вере народом, и обителю Твоею претерпенная, отпусти, преподобный Иов, молитвами своими землю волынскую ко православию возврати, и в ней святыню почаевскую твердейший оплот истинной веры ныне являет,
приходящим к ней тьмочисленным людям, святые же мощи Его усты, сердцем целующим и поющим Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Витие славы Твоя, явишеся православней архиереи и весь священный собор, егда мощи Твоя, от отступник православия сокровенная, паки изнесошего святую церковь поклоняющимся христианам и в веселье глаголющим. Радуйся, православные волыни солнце, радуйся, истинные церкви звездо, радуйся, заре правды, ноще пришедшей и воссиявшая, радуйся, луче тьму ереси разгнавшей, радуйся, внове Твоих мощей явлений, паки чудеса источаяй, радуйся тем отступлений от православия в конец обличаяй, радуйся, як умоления верных исполняйте не пристал еси, радуйся, як согрешения отец наших не помянул еси, радуйся и нас врагом прощать и научай, радуйся и нас долготерпение утверждай, радуйся малодушных обличения, радуйся кающихся прощения, радуйся Иове преславный угодниче Божий и обители почаевские украшения. Спасение наше буди и ныне ходата Иове преподобне, за не многие растленные обычаи, нечестивые люди, ведошего страну нашу, и теми крепость наша оскуде, но в сокрушении сердец наших к Твоему заступлению припадаем, на Твое же предстательство уповающего пием Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Стена твердая православной веры, в земле Волынсте и Галисте через все житие Твое былися, Отче преподобне, но и по представлении Твоем явленьми и исцеленьми за истину поборайши, еще же и невидимо душам чад Твоих беседуйши, да все его пием Ти. Радуйся спасения нашего поборнича, радуйся искушений злых отгнателю, радуйся к Господу дерзновения у нас тяжавы, радуйся от того благодать исцеления приявы, радуйся, якосо ангелы в раи днесь водворяешися, радуйся, якосо апостолы и мученики там ликуйши, радуйся купно с ними о церкви предстателю, радуйся милосердия Божия к нам ходатаю, радуйся кающиеся еще в житии Твоем возлюбивы, радуйся ныне тех молитвы, яко Фимиам к небесному престолу возносяй, радуйся и всех молящихся скоры слышателю, радуйся смиренных сердцем покровителю, радуйся Иове преславный угодниче Божий и обители почаевские украшение. Пение наше благодарное от любви чистое приносимое, прими угодниче Божий, як уже вдовице не лепте за недуховное имение наше, нищетно пред Тобою, благими же делы подражать и Тебе невозможем, но сокрушенное воздыхание в грехах наших приносяще, Твоих добродетелей славой утешаемся, поюще Богу, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Светильник православной веры и стоблого честия былися отче наш Иове, словом, житием, любовью, верою, чистотою, в них же и нас Твоими молитвами укрепи, всякие же ереси и развращенные обычаи от нас далече от жени, да благодарственное сотворим тепение. Радуйся, Боже избранниче, радуйся, ангелов собеседниче, радуйся и от нас духом любви Твоей неотступивы, радуйся и нам от духа Твоего дарования разделяй, радуйся, як озрящие нетленное тело Твое, на страсти телесные ополчаются, радуйся, як очтущие о святем житии Твоем душу свою очистить и тщаться, радуйся, ревновати о своем спасении нас научай, радуйся и ближних спасению служите нас подвизай, радуйся ревностью о православии сердца наше распаляй, радуйся покаянием о грехах души наша сокрушай, радуйся духовного сна разгнателю, радуйся духовные бодрости подателю, радуйся Иове преславный угодниче Божий и обители почаевские украшение.
Благодать непрестанные молитвы и о теле небрежения, радости же духовной и к ближним со страсти и обильности жалости очи Иове, тем же и нас, ленивых и грешных, то я, причастники, сотвори Твоими всемощными молитвами, да мучительства страстей избавшися, Господим Богу, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Поющее Твое дивное житие на земли и на небеси прославление, молим Тя, Иове преподобнее, утверди молитвами Твоими православную веру во стране Тебе присной, всю же Христову Церковь на земли противу неверии, ереси защити и укрепи, наша же не отвергни хваление сицевая». Радуйся апостольского служения, сопричастниче, радуйся пустыннических подвигов, ревнителю, радуйся нищеты духовные, благие образе, радуйся плача духовного, богатый стяжателю, радуйся, яко кротостью Твоею души тати и злодеев, аки наследие доброе Господеви привел еси, радуйся, яко со всеми алкавшими и жаждавшими правды ныне во дворе Божьих насыщай, радуйся от Бога со всеми милостивыми, помилованный и прославленный, радуйся со всеми чистыми сердцем, лицем к лицу, ныне того созерцаяй, радуйся и нас от небесных, с любовью назирай, радуйся всем о православии трудящимся, помощь от Господа подавай, радуйся обитель Твою от всякого обстояния сохраняй, радуйся и о всей вселении молитвы Господеви возносяй, радуйся Иове, преславный угодниче Божий, и обители почаевские украшение. О всеблаженне преподобней Иове, православной веры великий ревнителю и ереси твердый обличителю, малого сего моления от убогих сердец наших Тебе возносимого не отвержи, но буди нам пресный в вере и покаянии наставник, в подвизях благий помощник и пред Господом о спасении нашим неустанный молитвенник, о Тебе вопиющих Богу, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». О всеблаженне преподобней Иове, православной веры великий ревнителю и ереси твердый обличителю, малого сего моления от убогих сердец наших Тебе возносимого не отвержи, но буди нам пресный в вере и покаянии наставник, в подвизях благий помощник и пред Господом о спасении нашим неустанный молитвенник, о Тебе вопиющих Богу, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». О всеблаженне преподобней Иове, православной веры великий ревнителю и ереси твердый обличителю, малого сего моления от убогих сердец наших Тебе возносимого не отвержи, но буди нам пресный в вере и покаянии наставник, в подвизях благий помощник и пред Господом, о спасении нашим неустанный молитвенник, о Тебе вопиющих Богу, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». Ангел, благовестник, воистину явился еси нашим людям от врагов церкви убуреваемым, Отче наш Иове, елико писаньми Твоими и книг священных печатанием,

Отроческим подвигом старцы удивишася, радуси, яко от юности во ангельском образе к тем сопрещен был еси, радуйся, убитель, угорницкую твоим житием просветивый, радуйся множайшими труды монастырь Дубинский прославивый, радуйся немощных вер и утверждения, радуйся неведущих вразумление, радуйся, Иове, преславный угодниче Божий, и обители почаевские украшения. Избранный чудотворчий и земли нашей, добрый учителю, сия же вселенной усердной молитвенниче преподобнеющий Иове, чистым твоим житием просвещаемый обитель твоя, и все православные люди, благодарственные о тебе, святе Троице, возносят хваление, ты же, яко имея дерзновение ко Господу, предстатель буди о душах наших неусыпный и на страсти воинствующим скорый помощник, да в радости сердца зовем ти, радуйся, Иове, преславный угодниче Божий, и обители почаевские украшение. О, преподобне отче Иове, иноков трудолюбного жития богомудрый наставниче, кротости и воздержания, чистоты и целомудрия, братолюбия и нищелюбия, терпения и бдения от ранней юности до поздней старости неутомимый подвижниче, веры православные, великий ревнителю и непреоборимый поборниче, земли волынские и галицкие, светило, бо светлое и святые почитание, чаевские обители, непобедимый защитниче, призри оком благоутробия Твоего на нас, недостойных чад Твоих, к Тебе усердно, по вся дни прибегающих и на боголюбивые люди сия, пред Твоими духоносными и многоцелебными мощами, собравшиеся и благовейно к тем припадающие, и спроси предстательством Твоим ко Всевышнего Владыце, им и нам вся, яжек животу и благочестию, полезная и благопотребная, болящая исцели, малодушные ободри, скорбящие утеши, обидимые заступи, немощные подкрепи, и поверженные долу восстави, всем вся благодатью Тебе от Бога данную, даруй покой гожда нужде и потребе, во спасение души и во здравие телу, вознеси, угодниче Божие, всемощную молитву Твою, да будет в стране нашей выну мир и тишина, благочестие и благоденствие, в судах правда и милость, в советах мудрость и благое преспияние, да утверждается же во благих человецах верность, в злых же страх и боязнь, во еже пристати им от зла и творите доброе, да тако в стране нашей Царство Христово растет и умножится, и да прославится в нем Бог, дивный во святых своих, Ему же, единому подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

тех пор, как свершилось паденье, вселенская драма. Он способен летать лишь во сне и в мечтах. И теперь человек по земле стал

пажитьку себе животворную нося, уловляю змеев, гнездом натекая, многими сетьми низлагаю Бог слово, запинаю же уязвившего всемирный

Ревностью Христовую поострився, ярость самодержавного на крутость приложите тщался еси, и к крещениям царевым непреклонен отнюдь был еси, яко Христовых заповедей делатель, и показался еси, яко крепок храбрник, за паству твою.

Нам ветр истории приносит в души весть, что не всегда была так жизнь лукава, что в ней иные наслажденья есть, что есть иная, чем богатство, слава. И видим мы, вошло чужое в нас, тихонько выгнав то, что было кровным, в душе светильник совести погас, отдав святое место травам сорным. И в сердце Бога нет, другой хозяин там. Он тот, кто бросил в наши души семя тленья, и мы уж не возносим думы к небесам, и в сердце нашем низкие стремления. И чужды стали нам обличия святых, что взоров чистоту, струя на нас с иконы, стоят безгласны в ризах золотых. Мы нынче идолам усердно бьем поклоны. Кто эти идолы? Сочти их каждый сам. Среди них желудок, деньги, почести и слава, и наша лень, и гордости отрава, и возвеличение того, что свойственно скотам. Живет лишь тот, кто в Боге жизнь обрел, кто с ложью жизни сей душою не сроднился, кто плоть презрев, духовный храм возвел, и на земле живя, на небеса вселился.

давно в лохмотьях и в грязи. Прости нас, Господи.

может встретиться везде. Чужой по духу и по крови, в ком нет любви и даже боли. Мой враг, томящийся в беде, в ком нет любви и даже боли.

горя любовью однодневною, на чувства тратиться не стали, сошлись, как вещи без

стихи, и всходы нежности попрали, и без стеснения и робости запретный плод переживали. Мал срок у этой повести, короткое горение и шаг к ужасной пропасти бездонного растления. А те в пути друг с другом маялись, хотя на вид бывали кроткими, но в спорах жили и состарились,

И так любовь свою облаяли, что вечно души кровоточили. А души были мелкими, но в грязь вошли глубокую, и так за перестрелками прожили жизнь жестокую. Пришла весна и к ним на улицу, влюбленных души ликовали. Любовный вихрь не дал одуматься, и свадьбу вскоре отыграли. Когда же будни заскрипели, он начал пить, а ей всплакнулось. Ведь вместо радости похмельем хмельное счастье обернулось. Она семьи строителем, он стал семьи предателем, сперва сторонним зрителем, а после распинателем. Любовь была, но невысокая, все глубже в тело уходящая, непоправимо однобокая, необратимо все мертвящая. Что значит быть друг другу верными? Они знать того не знали, и бесконечными изменами тела и души запятнали. Вот так и гибли заживо, сожженные растлением, и жизнь была для каждого не жизнью вырождения. А эти вовсе были странными, своей любви остались преданы. И хоть покрыты были ранами, порой венчались и победами. Как не бесилась жизнь вьюга, не погасила искры Божьей, носили тяготы друг друга, и как могли боролись с ложью. Борьбу постигли опытно, в упорном к правде рвении, и крест несли безропотно в Голгофском восхождении.

Но просто так с удача не возло, жену любую не поставлю с матерью. Прости, коли тебе не возло.

жил как умел. А ежели не справился, продашь коней, а деньги –

чтился Дину и первым в пояс кланялся, социалистов, правда, не любил.

прости, Господь, за все мое вчерашнее. Прости ты, и Бог тебя

А если ждет кого-то местолобное, уж лучше мне, покаявшись, зайти.

два, три, Коля, Катя и Вадим. С тем, что дням возврата нет, надобно смотреть.

А в сердце война, не на жизнь, а на смерть. Чтоб жизнь обрести, мы должны умереть. Зерно у пшеницы проверьте, ведь землю ложится для смерти. И если умрет в той земле навсегда, то колос воскреснет, даст мне.

Вот так же и сердце для жизни дано, но страсти его иссушили давно. Живя для греха и для тела, как камень оно затвердело. Там гибнут все всходы,

гордятся, не видят себя, хребет распрямляя, а душу горбя. Любовь утеряли плотские, горбатые души людские. Гордыня все страсти связала узлом и душу берет на измор.

Христову заповедь всегда мой ум твердит, но сердце заросло негодными страстями. Соблазны тянут, как магнит, а воля скована цепями. Нет мужества отринуться от зла, к земле влечет греховное служение и низких мыслей праздное движение рождает непотребные дела. Я ненавижу зло, что миром овладело, но прежде миру был я не чужим. И вот тогда душа моя и тело с грехом сроднились, пропитались им. В таком разладе жизнь моя идет. Душа же в раздвоении томится. То в бездны ада волею падет, то к небесам, одумавшись, стремится.

Во веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нине и присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наши.

Радуйтесь, праведни, о Господе, правым подобает похвала. Исповедайтесь, о Господе, в гуслях, во псалтире десятиструнном пойте Ему. Воспойте Ему песнь новую, добре пойте Ему со восклицанием, яко право слово Господне и вся дела Его в вере. Любит милостыню и суд Господь, милости Господне исполн земля. Словом Господним небеса утвердившися, и духом уст Его вся сила их. Собирая, як у мех, воды морские, полагая в сокровищах бездны. Да убоится Господа вся земля, от Него же да подвижутся все живущие по вселенней. Яко той речей быша, той повелей создашася. Господь разоряет советы языков, отметает же мысли людей и отметает советы князей. Совет же Господень вовек пребывает, помышления сердца Его в род и род. Блажен язык, ему же есть Господь Бог Его, люди я же избрав наследие себе. С небесе презре Господь, види вся сыны человеческие, от готового жилища своего презре на вся живущая на земле, создав и наедине сердца их, разумевая и на вся дела их. Не спасется царь многою силою, и исполин не спасется множеством крепости своей. Ложь конь во спасение, во множестве же силы своей я не спасется. Все очи Господни на боящиеся Его, уповающие на милость Его. Избавите от смерти души их и припитайте я в глад. Душа же наша чает Господа, яко помощник и защититель наш есть. Яко о нем возвеселится сердце наше, и во имя святое Его уповаху. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя. Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих. О Господи, похвалится душа моя, да услышат кротцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною и вознесем имя Его вкупе. Взысках Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Сей нищего звай, Господь, услыша и от всех скорбей Его спаси и. Ополчится ангел Господень окрест боящихся Его и избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь, блажен муж и же уповает нань. Бойтесь о Господа всей святей Его, яко несть лишения боящимся Его. Богатый обнищавший взалкаша, взыскающий же Господа, не лишатся всякого блага. Приведите чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто есть человек, хотя и живот любя, дни видите благи. Удержи язык твой от зла, и усне твои ежене глаголоти льсти. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени и. Очи Господни на праведные, и уши Его в молитву их. Лице же Господне на творящие зла, и ежепотребите от земли память их. Возваша праведней, Господь, услыша их, и от всей скорби их избави их. Близ Господь сокрушенных сердцем и смиренные духом спасет. Многие скорби праведным и от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кости их, ни едино от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих и не прегрешат силу.

Веками, суди Господи, обидящий мя, побори борющий мя, прими оружие и щит, и восстань в помощь мою, и суни меч, и заключи сопротив гонящих мя, рцы души моей, спасение Твое есть аз, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся мыслящими злая, да будут яко прах пред лицем ветра, и ангел Господень оскорбляя их, да будет путь их тьма и ползок, и ангел Господень погоняя их, яко туни с крышами пагубу сети свои я, в суе поносиша души моей, да придет ему сеть юже невесть, и лови твою же скры, да обымет и в сеть да впадет в нем. Душа же моя возрадуется о Господе, возвеселится о спасении Его. Вся кости моя рекут: Господи, Господи, кто подобен Тебе? Избавляя нища из руки крепляших Его, и нища и убога от расхищающих Его. Восставши на мя свидетели неправедные, я же не ведях, вопрошах умя. Воздаша ми лукавая, возблагая и бесчадие души моей. Аз же нигда не стужах уми, облачахся во вретище и смирях постом душу мою. И молитва моя в недра моей возвратится. Яко ближнему, яко брату нашему, тако угождах. Яко плача и сетуя, тако смирякся. И на мя возвеселишася и собравшася. Собравшася на мя раны и не познах. Разделишася и не умилишася. Искусиша мя подражнишим мя подражнением, поскрежеташи на мя зубы своими. Господи, когда узришь и устрой душу мою от злодейства их, от лев единородную мою. Исповемся Тебе в церкви мнозе, в людях тяжцах восхвалю Тя. Да не возрадуются о мне враждующими неправедно, ненавидящие мя туни и помязающие очима. Яко мне уба мирная глаголаху и на гнев лести во мышляху. Расшириши на мя уста своя реша, благо же, видиша очи наши. Видел иси, Господи, да не примолчиши, Господи, не отступи от меня. Восстань, Господи, и вонми суду моему, Боже мой и Господи мой, напрю мою. Суди ими, Господи, по правде Твоей, Господи Боже мой, и да не возрадуются о мне. Да не нарекут в сердцах своих, благо же души нашей, ниже да рекут по жрохам Его. Да постыдятся и посрамятся вкупе радующиеся злом моим, да облекутся в студы срам велеречущий на мя, да возрадуются и возвеселятся хотящие правды мои я, и да рекут выну, да возвеличится Господь, хотящий мира рабу Его, и язык мой поучится правде Твоей весь день хвале Твоей. Глаголит пребеззаконный согрешать и в себе, не из страха Божия пред очи моего, яко ульсти пред ним обрести беззаконие свое и возненавидеть им. Глаголы уст его беззаконие и лесть, не восхоте разумейте, еже ублажите. Беззаконие помысли на ложе своем, представ всякому пути не благу, а в злобе же не негодова. Господи, на небеси милость Твоя и истина Твоя до облак. Правда Твоя, яко горы Божия, судьбы Твоя бездна много. Человеки и скоты спасеши, Господи, яко умножилась и милость Твою, Боже. Сына вижу человечести, в крови крылу Твоею надейтесь им. Упиются от тука дому Твоего, и потоком сладости Твоей напоиши я. Яко у Тебе источник живота во свете Твоем узрим свет. Пробави милость Твою ведущим Тя и правду Твою правым сердцем. Да не придет мне нога гордыни, и рука грешнича да не подвижет меня. Там у подошва все делающие беззаконие, и зреновенье бывшее, и не возмогут стати.

лукавную щемне же заведи творящим беззаконие, за ней, яко трава скоро иссут, и яко зелье злака скоро отпадут. Уповай на Господа и твори благостыню, и насели землю, и упасешися в богатстве я. Насладися Господеве, и даст ти прошение сердца твоего. Открый ко Господу путь твой, и уповай на Него, и Той сотворит. И изведет, яко свет, правду твою, и судьбу твою, яко полудни. Повинися Господеве, и умоли Его, не ревнуй спеющему в пути своем человеку, творящему законопреступление. Престань от гнева и остави ярость, не ревнуй еже лукавного ти. За нелукавнующие потребятся, а терпящие же Господа ти наследят землю. Еще малый не будет грешника, и взыщеши место Его и не обрящеши. Кротцы же наследят землю и насладятся о множестве мира. Назирает грешный праведного и поскрежещет над зубы своими. Господь же посмеется ему, за не прозирает, яко приедет день Его. Меч извлекоша грешницы, напрягоша лук свой, не зложите у Бога и нища, заклати правое сердце. Меч их да внедет сердца их, и луцы их да сокрушатся. Лучше малое праведнику, паче богатства грешных много. За не мышцы грешных сокрушатся, утверждает же праведный Господь. Весть Господь пути непорочных, и достояние их век будет. Не постыдятся во время лютой, и во дне глада насытятся, яко грешницы погибнут. Врази же Господне купно прославитеся им и вознестися, исчезающий, яко дым исчезоша. Заемлет грешный и не возвратит, праведный же щедрит и дает. Яко благословящие его наследят землю, клянущие же его потребятся. От Господа стопы человеку исправляются, и пути его восхощет зело. Егда падет не разбиется, яко Господь подкрепляет руку его. Юнейший бых, ибо состарекся, и не видих праведника оставлено, ниже семени его просяща хлебы. Весь день милует и взаим дает праведный, и семя его во благословении будет. Уклонися от зла и сотвори благо, и вселися в век века. Яко Господь любит суд и не оставит преподобных своих, вовек сохранятся. Беззаконницы же изженутся, и семя нечестивых потребится. Праведницы же наследят землю и вселятся в век века на ней. Уста праведного поучатся премудрости, и язык его возлаголит суд. Закон Бога его в сердце его, и не запнутся стопы его. Смотряет грешный праведного и ищет еже умертвите его. Господь же не оставит его в руку его, ниже осудит его, егда осудит ему. Потерпи, Господа, и сохрани путь его, и вознесет тебя, еже наследите землю. Негда потрепляйтеся грешником узреши, видих нечестивого превозносящегося и высящегося, яко кедры ливанские. И мимо и дух, и сей небе, и взысках его, и не обретеся места его. Храни не злобе и вещь правоту, яко есть останок человеку мирну. Беззаконницы же потребятся вкупе, останцы же нечестивых потребятся. Спасение же праведных от Господа, и защититель их есть во время скорби. И поможет им Господь, и избавит их, и измет их от грешник, и спасет их.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Боже праведный и хвальный, Боже великий и крепкий, Боже привечный, услыши грешного мужа молитву в час сей, услыши мя обещав и услышать его истине тебя призывающих, и не омерзи меня чистое уст неимущая и во грехах содержима. Упование всех концев земли и странствующих далече. Прими оружие и щит, и восстань в помощь мою. Излей меч и заключи сопротив гонящих мя. Запрети нечистым духовом от лица безумия моего, и да отлучится от моей мысли дух ненависти и злопомнения, дух зависти и лести, дух боязни и уныния, дух гордости и всякие иные злобы. И да угаснет всякое разжение и движение плоти моей я, от дьявольского действия составляемое. И да просветится моя душа и тело, и дух светом Твоего божественного познания. Да множеством щедрот Твои достигну соединения веры в мужа совершенно, в меру возраста, и прославлюсь ангелы и всеми святыми Твоими, всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист преподобному Иову, почаевскому чудотворцу. Избранный чудотворчий земли нашей, добрый учителю, сия же вселенная, усердный молитвенниче, преподобне отче Иове, чистым твоим житием просвещаема обитель твоя, и все православные люди и благодарственные о тебе, святе Троице, возносят хваления, ты же, яко имея дерзновение к Господу, предстатель буди о душах наших неусыпный и на страсти воинствующим скорый помощник, да в радости сердца зовем те, радуйся, Иове, преславный угодниче Божий, и обители почаевские украшение. Ангел-благовестник воистину явился еси нашим людям от врагов церкви обуреваемым, отче наш Иове, елико писаньми твоими и книг священных печатанием, толико и богоугодным житием и славным же к Богу отшествием, ныне же и всей вселенней, предстатель теплый, являющийся у престола владычня, сего ради зовем ти. Радуйся, истинной церкви, добрый воине, радуйся, православие, светлый светильниче. Радуйся, отцы наши, от ереси оградивый, радуйся, чада их, в обла очестие утвертивый, радуйся, спасения ради, дом родителей из детства оставивый, радуйся, от души твоей попечение паче всех показавый, радуйся, яко твоим отроческим подвигом старцы удивишася, радуйся, яко от юности во ангельском образе к тем сопречтен был еси, радуйся, обитель угорницкую твоим житием просветивый, радуйся множайшими труды монастырь Дубинский прославивый, радуйся немощных в вере утверждения, радуйся неведущих в разумление, радуйся, Иове, преславный угодниче Божий, и обители почаевские украшения. Видящие иноцы у горницы, ревностное твое в духовном житии преспияние, схемонаха и пресвитера тебе быть и устроиша, обаче волынская земля, навязшие труды тебя подвязающие, устрои тебе игумена быть и во граде Дубин с тем ко отражению еретических поползновений, православным же людям ко кормлению духовному и к неленостному Господи воспеванию. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Разум совершенного истину очи показал еси, егда душевного ради устроения на гору Почаевской уклонился еси, и вместо начальствования послушанию паки предался еси, обаче лучший то подвиг Господь тебе вменяше вторицею, прияту езде игуменство, братья же почаевские, взывах ути с весельем». Радуйся, наш Отче, новый и предивный, радуйся благочестия в образе, радуйся начальству, яко служение приявши, радуйся Богу и ближним верою поработивайся, радуйся, яко в начальстве Твоем Христово смирение подобие является, радуйся, яко того ради покой душам нашим обретается, радуйся в людях добрые моления возносивый, радуйся на демоны мужественно ополчивайся, радуйся ангельского ликостояния приобщивайся, радуйся добрый путевождь ко спасению нам явивайся, радуйся спасающимся ободрение, радуйся ленящимся обличение, радуйся Иове преславный угодниче Божий и обители почаевские украшение». Сила Духа Божественного обогатитя Иове премудре, егда татя монастырские пшеницы обличив, абе прощение тому даровалиси, и утаенное паки ему возвратилиси, и покаяние его ради, и алчащего тереси насыщения, сие бо сотворив, укамененную умящил еси душу, и научил еси пети «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Имея присное попечение в душе Твоей, Отче преподобне, возлюбились и пещерные затворения, и где же, дни и ночи в молитве провождая, единому Богу беседовал еси, тем же и свет благодати Его, темную пещеру и Кафаворскую гору облиставше, и научаше всех взывать и Тебе. Радуйся молитвы непрестанное кадило, радуйся слезни истощимой кладезю, радуйся древним киево-печерским затворником уподобивайся, радуйся тех благодатные дарования стяжавый, радуйся, яко молитвами твоими, братья, в терпении укрепляшися,
Радуйся, яко воздыханьми Твоими, демоны Твои обители отгнашася. Радуйся в темную пещеру небесный свет призвавший. Радуйся и в наши страстные души благодать от Господа приносящий. Радуйся, скалы почаевские, отвердейшие даманте. Радуйся, все ястаны наши, преславные светильниче. Радуйся, вселенские церкви, преславный столпе. Радуйся всех молящихся прибежище, радуйся Иове, преславный годниче Божий, и обители почаевские украшение. Бурь еретических нахождений отгнать и желая, бились и в Бог спасаемом граде Киеве со священным собором православных, и деже неврежденную веру дерзновенно исповедал еси, и к тому жде вся люди увещевал еси, тем же и священные книги теснением предавать его обители почаевстей не преставал еси, яко всем чтущим сия истинную веру содержати и православно пети Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слышаша иноцы почаевстей непрестанную молитву Иисусову, Твоими усты глаголем мои очи Иове, слезы же из очи Твоей текущие видиша, и Твоей учительную беседу назидающейся, образом же жития Твоего умиляющейся глаголаху. Радуйся, молитвенище наш предобрый, радуйся, учителю наш кроткий, радуйся, благодатные слезы источаяй, радуйся и наши сердца умиляяй. Радуйся, яко духовную жертву непрестанно к Господу возносиши, радуйся, яко райское утешение в уме Твоем присну предносиши, радуйся, крестителя воздержания подражателю, радуйся, многострадального в долготерпении соревнователю, радуйся, тою обою дарований приобщивайся, радуйся, ангельского сослужения сподобивайся, радуйся нищих питателю, радуйся скорбящих утешителю, радуйся Иове, преславный угодниче Божий, и обители почаевские украшение. Боотечней звезде уподобился еси преподобне, обходя землю Галицкую и Волынскую, светом же православия вся просвещая, ревнителем веры сугубую ревность внушая, добрых сердца православия утверждая, ленивых же присно воздвязая к пению Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Видишь, монасии, прости, люди игумена почаевской обители, земли копанием и древес сождением и гноя собиранием себе смиряюща, яко другому дамаскину дивляхуся, и всяку гордыню еретическую возненавидиша, в православии же души своя утверждаху глаголюще. Радуйся доброго подвига вождю, радуйся истинной веры утверждение, радуйся злочестивую гордыню еретиков обличаяй, радуйся православное смиренно мудрее возношаяй, радуйся, яко тобою красоту благочестия по знахом, радуйся, яко тобою суету мирскую в себе по брахом, радуйся богатым мира сего доброе вразумление, радуйся нищим и трудникам благое утешение, радуйся крест лишений волею подъявой, радуйся той крест нам носите пособствуяй, радуйся Павла скинотворца последователю, радуйся Христа Бога рабе благий, радуйся Иове преславный угодниче Божий и обители почаевские украшение. Проповедник православной веры и благочестия, честь все житие Твое быв, Иове преподобне, сие святою кончиною Твою запечатлел еси, уже за седмицу предрек, безболезненно по причащении святых тайн, приятий сподобился еси, никак уже о мире сем, жалея, но разрешитеся, хотя и со Христом быти, воеже непрестанно воспевати серафимскую песнь, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Восия благолепную красотою, мертвенное тело Твое преподобне, еже Бо в житии Твоим постом и трудами сокрушал еси, той жди Господь по успении Твоим нетлением и благоуханием прослави, нас же петь и Тебе научи.
Радуйся, небес, пресельниче, радуйся из земли, молитвенниче, радуйся исхождение Твое от земных предуведевый, радуйся о том тепле возвеселивайся, радуйся, яко и нас, в бесстрашие, яко смерти утверждаеши, радуйся, яко упованию на милость Божию нас научаеши, радуйся, любители временного живота обличителю, радуйся будущего воскресения нетленной плотью свидетелю, радуйся плоть свою в житии распинати поревновавой, радуйся туюжде по смерти благоуханну явивой, радуйся неверующих явное обличение, радуйся надеющихся доброе утверждение, радуйся Иове преславный угодниче Божий и обители почаевские украшение. Хотя Богу нетление мощей преподобного Иова, известите церковь, трещи в сонном видении того, являет митрополиту Дионисию, аки жива и волю Господню извествующа, ему же веровав Дионисий, прославив Вседержителя и угодника его с песнею «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». Нового тя у вселения предстателя и чудотворца уведе священный собор, монаси же и все люди, егда пришедшу Дионисию на гору Почаевскую, и житие твое увидевшу, честное твое тело из недр земли изнесеся нетленно, и благоухание исполнено чудеса же, исцеление то чаще, воеже вопите всем». Радуйся, чудотворче новый и великий, радуйся всех святых сопричастниче, радуйся землю волынскую погребением Твоим освятивый, радуйся явлением мощей Твоих в православии нас утвердивый, радуйся, яко Тобою исцеление, хромие слепие приемлют, радуйся, яко Твоего нетленного телесе демони трепещут, радуйся и нас пред гробом Твоим стоящих, умиление исполняй, радуйся к желанию спасения нас подвизай, радуйся, аки живы по смерти многим явивайся, радуйся небесным силам духом Твоим приобщивайся, радуйся чудес источниче, радуйся на демоны нам крепкие помощниче, радуйся Иове преславный угодниче Божий и обители почаевские украшение. Странное и дивное чудо показалось и преподобней Иове, егда вскоре по прославлении Твоем явился еси посреди Твою ангелу, моляся в церкви почаевстей, и платы миром исполненные девицы некое дал еси, возложение ради на раны болящему игумену Досифею, той же исцеление прием, объект Твоему гробу здрав преподаше, пая Богу, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Весь еси воистину обители Твоя по крови заступления, Иове преславне, сиебо православные люди разумеша, еда тя на небеси узреша Богородице молящася, о спасении святые лавры, монахов же и мирских человек, от агарян зело саждаем их, но от того часа в радости Тебе поющих. Радуйся, всемощный на заступниче, радуйся, святые обители, стено необоримая, радуйся, нападение гаринское отражай, радуйся, стрелы на главы их возвращай, радуйся, яку умолил еси, ангельским силам явитеся к тех поражению, радуйся, яко многие гаряне ко Христу тогда привел еси, радуйся, ратники на обитель воюющая, в послушники я притворивый, радуйся, непокоривые беглецы сотворивый, радуйся, дерзости богоборные посрамление, радуйся, терпение христианского увенчания, радуйся, упование, я же на тя непосрамивый, радуйся, молитвенники твоя спасы и прославивый, радуйся, Иове, преславный угодниче Божий, и обители почаевские украшение. Всякие отступства и колебания вере народом и обителю Твоею претерпенная, отпусти, преподобный Иов, молитвами своими землю волынскую ко православию возврати, и в ней святыню почаевскую твердейший уплод истинной веры ныне являет,
приходящим к ней тьмочисленным людям, святые же мощи Его усты, сердцем целующим и поющим Богу «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». Витие славы Твоя, явишеся православней архиереи и весь священный собор, егда мощи Твоя, от отступник православия сокровенная, паки изнесошего святую церковь поклоняющимся христианам и в веселии глаголющим. Радуйся, православные волыни солнце, радуйся, истинные церкви звездо, радуйся, заре правды, ноще пришедшей воссиявшая, радуйся, луче тьму ереси разгнавшей, радуйся, внове твоих мощей явлений, паки чудеса источаяй, радуйся тем отступлений от православия в конец обличаяй, радуйся, як умоления верных исполняйте не пристал еси, радуйся, як сорешение отец наших не помянул еси, радуйся и нас врагом прощать и научай, радуйся и нас долготерпение утверждай, радуйся малодушных обличения, радуйся кающихся прощения, радуйся Иове преславный угодниче Божий и обители почаевские украшение. Спасение наше буди и ныне ходата Иове преподобне, за не многие растленные обычаи, нечестивые люди, ведошего страну нашу, и теми крепость наша оскуде, но в сокрушении сердец наших к Твоему заступлению припадаем, на Твое же предстательство уповающе вопием Богу, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Стена твердая православной веры в земле Волынстей и Галисте через все житие Твое былися, Отче преподобне, но и по представлении Твоем явленьми и исцеленьми за истину поборайши, еще же и невидимо душам чад Твоих беседуйши, да все вопием Ти. Радуйся, спасение нашего поборнича, радуйся искушений злых отгнателю, радуйся к Господу дерзновения у нас тяжавый, радуйся от того благодати исцеления приявый, радуйся, якосо ангелы в раи днесь водворяющися, радуйся, якосо апостолы и мученики тамо ликутиши, радуйся купно с ними о церкви предстателю, радуйся милосердия Божия к нам ходатаю, радуйся кающиеся еще в житии Твоем возлюбивы, радуйся ныне тех молитвы, яко фимиам к небесному престолу возносяй, радуйся и всех молящихся скорый слышателю, радуйся смиренных сердцем покровителю, радуйся Иове преславный угодниче Божий и обители почаевские украшение. Пение наше благодарное от любви чистое приносимое, прими угодниче Божий, як уже вдовице не лепте за недуховное имение наше, нищетно пред Тобою, благими же делы подражать и Тебе невозможем, но сокрушенное воздыхание в грехах наших приносяще, Твоих добродетелей славой утешаемся, поюще Богу «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». Светильник православной веры и стоблого чести был и сегодня наш Иове, словом, житием, любовью, верою, чистотою, в них же и нас Твоими молитвами укрепи, всякие же ереси и развращенные обычаи от нас далече от жени, да благодарственное сотворим тепение. Радуйся, Боже избранниче, радуйся, ангелов собеседниче, радуйся и от нас духом любви Твоей неотступивый, радуйся и нам от духа Твоего дарования разделяй, радуйся, яко зрящие нетленное тело Твое на страсти телесные ополчаются, радуйся, яко чтущие о святем житии Твоем душу свою очистить и тщаться, радуйся, ревновати о своем спасении нас научай, радуйся и ближних спасению служите нас подвизай, радуйся ревностью о православии сердца наше распаляй, радуйся покаянием о грехах души наша сокрушай, радуйся духовного сна разгнателю, радуйся духовные бодрости подателю, радуйся Иове преславный угодниче Божий и обители почаевские украшение.
Благодать непрестанные молитвы и о теле небрежения, радости же духовной и к ближним со страсти и обильности жалости, Отче Иове, тем же и нас, ленивых и грешных, то я, причастники, сотвори Твоими всемощными молитвами, да мучительства страстей избавшися, Господи Богу, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Поющие Твое дивное житие на земли и на небеси прославление, молим Тя, Иве преподобнее, утверди молитвами Твоими православную веру во стране Тебе присной, всю же Христову Церковь на земли противу неверии, ереси защити и укрепи, наша же не отвергни хваление сицевая». Радуйся апостольского служения, сопричастнича, радуйся пустыннических подвигов ревнителю, радуйся нищеты духовной и благие образе, радуйся плача духовного богатый стяжателю, радуйся, яко кротостью Твоею души тати и злодеев, аки наследие доброе Господеви привел еси, радуйся, яко со всеми алкавшими и жаждавшими правды ныне во дворех Божьих насыщая, радуйся от Бога со всеми милостивыми, помилованный и прославленный, радуйся со всеми чистыми сердцем, лицем к лицу, ныне того созерцаяй, радуйся и нас от небесных, с любовью назирай, радуйся всем о православии трудящимся, помощь от Господа подавай, радуйся обитель Твою от всякого обстояния сохраняй, радуйся и о всей вселении молитвы Господеви возносяй, радуйся Иове, преславный угодниче Божий, и обители почаевские украшение. О всеблаженне преподобней Иове, православной веры великий ревнителю и ереси твердый обличителю, малого сего моления от убогих сердец наших Тебе возносимого не отвержи, но буди нам присный в вере и покаянии наставник, в подвизях благий помощник и пред Господом о спасении нашим неустанный молитвенник, о Тебе вопиющих Богу, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». О всеблаженне преподобней Иове, православной веры великий ревнителю и ереси твердый обличителю, малого сего моления от убогих сердец наших Тебе возносимого не отвержи, но буди нам присный в вере и покаянии наставник, в подвизях благий помощник и пред Господом о спасении нашим неустанный молитвенник, о Тебе вопиющих Богу, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». О всеблаженне преподобней Иове, православной веры великий ревнителю и ереси твердый обличителю, малого сего моления от убогих сердец наших Тебе возносимого не отвержи, но буди нам присный в вере и покаянии наставник, в подвизях благий помощник и пред Господом о спасении нашим неустанный молитвенник, о Тебе вопиющих Богу, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». Ангел, благовестник, воистину явился еси нашим людям от врагов церкви обуреваемым, Отче наш Иове, елико писаньми Твоими, книг священных печатанием, толико и богоугодным житием и славным же к Богу отшествием, ныне же и всей вселенней предстатель теплый, являющийся у престола владычня, сего ради зовем Ти. Радуйся, истинной церкви, добрый воине, радуйся, православие, светлый светильниче, радуйся, отцы наши, от еси оградивый, радуйся, чада их, во благочестии утвердивый, радуйся, спасение ради дом родителей из детства оставивый, радуйся, от души Твоей попечение, паче всех показавый, радуйся, яко Твоим отроческим подвигом старцы удивишася, радуйся, яко от юности его ангельском образе к тем сопрещен был еси, радуйся, обитель, угорницкую Твоим житием просветивый, радуйся, множайшими труды монастырь Дубинский прославивый, радуйся, немощных вер и утверждения, радуйся, неведущих вразумление, радуйся, Иове, преславный угодниче Божий, и обители почаевские украшение».
Избранный чудотворче и земли нашей, добрый учителю, сия же вселенной усердный молитвенниче преподобнейший Иове, чистым твоим житием просвещаема обитель твоя, и все православные люди, благодарственные о тебе, святе Троице, возносят хваление, ты же, яко имея дерзновение ко Господу, предстатель буди о душах наших неусыпный и на страсти воинствующим скорый помощник, да в радости сердца зовем тебе, радуйся, Иове, преславный угодниче Божий, и обители почаевские украшение. О, преподобнее отче Иове, иноков трудолюбного жития богомудрый наставниче, кротости и воздержания, чистоты и целомудрия, братолюбия и нищелюбия, терпения и бдения от ранней юности до поздней старости неутомимый подвижниче, веры православные, великий ревнителю и непреоборимый поборниче, земли волынские и галицкие, светило, Бога светлое и святые по Чаевские обители, непобедимый защитниче, призри оком благоутробия Твоего на нас, недостойных чад Твоих, к Тебе усердно, по вся дни прибегающих и на боголюбивые люди сия, при Твоими духоносными и многоцелебными мощами, собравшиеся и благовейно к тем припадающие, и спроси предстательством Твоим ко Всевышнего Владыце, им и нам вся, яже к животу и благочестию, полезная и благопотребная, болящая исцели, малодушные ободри, скорбящие утеши, обидимые заступи, немощные подкрепи, и поверженные долу восстави, всем вся благодатью Тебе от Бога данную, даруй покой гожду нужде и потребе, во спасение души и во здравие телу, вознеси, угодниче Божие, всемощную молитву Твою, да будет в стране нашей выну мир и тишина, благочестие и благоденствие, в судах правда и милость, в советах мудрость и благое преспеяние, да утверждается же во благих человецах верность, в злых же страх и боязнь, во еже пристати им от зла и творите доброе, да тако в стране нашей Царство Христово растет и умножится, и да прославится в нем Бог, дивный во святых своих, Ему же, единому подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

люди живут под гипнозом змеи, в пределах греховной своей колеи. Ведет она влево и вправо, но ввысь не имеете права. Душа опустилась

А в сердце война, не на жизнь, а на смерть. Чтоб жизнь обрести, мы должны умереть. Зерно у пшеницы проверьте, ведь землю ложится для смерти. И если умрет в той земле навсегда, то колос воскреснет, даст

Вот так же и сердце для жизни дано, но страсти его иссушили давно. Живя для греха и для тела, как камень оно затвердело. Там гибнут все всходы,

люди гордятся, не видят себя, хребет распрямляя, а душу горбя. Любовь утеряли плотские, горбатые души людские. Гордыня все страсти связала узлом и душу берет на измор.

кто душу свою для греха сбережет, ее потеряет, до пепла сожжет и будет до срока.

А в сердце война, не на жизнь, а на смерть. Чтоб жизнь обрести, мы должны умереть. Зерно у пшеницы проверьте, ведь землю ложится для смерти. И если умрет в той земле навсегда, то колос воскреснет, даст много.

Вот так же и сердце для жизни дано, но страсти его иссушили давно. Живя для греха и для тела, как камень оно затвердело, там гибнут все всходы.

гордятся, не видят себя, хребет распрямляя, а душу горбя. Любовь утеряли плотские, горбатые души людские. Гордыня все страсти связала узлом и душу берет на измор.

твою, зверье убивая в смертельном бою. Как семя, умершее в персти, для жизни